0: Любезный, вы уж нас простите. Ну, артисты, сами знаете, народ беспокойный. Пошумели тут у вас.
1: Это вы меня простите. За то, что я поезд ваш остановил. Бегал, переодевался туды-сюды.
2: Да что, очень по-новогоднему получился таки маскарад.
1: Вы знаете, хочется, чтобы и в нашем городе люди в чудеса поверили. Чтобы хоть раз в год, вот как снег на голову, артисты известные свалились к нам. А вот вас я где-то видел, а? Вот видел где-то вас.
3: Понимаю.
1: Видел. Хочется, чтобы и у нас хоть раз в год елка